0: Tube avec Charles sur Vive FM.
1: 18h, 21h.
0: Le samedi sur Vive FM.
2: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник.